0: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.
1: Тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек